0: Луганской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В понедельник, 1 июня, ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер северный, северо-западный. От 2 до 5 метров в секунду. Давление будет слабо расти, 741 миллиметр. Температура воздуха ночью плюс 7-9, а днем 18-20 градусов тепла. Во вторник, 2 июня, характер погоды существенно не изменится. Осадков не ожидается. Ночью 11-13, днем 19-21 градус. Также до плюс 21 градуса в среду возможны небольшие дожди. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: «Радио Инфинити».

Дорожные новости. Процедура оформления пьяных водителей изменилась. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России не хватает таксистов. Больше половины таксопарков пожаловались на дефицит водителей. Главной причиной называют введение нового закона о локализации. С марта в такси можно зарегистрировать только машины российской сборки из утвержденного списка. В отрасли продолжают критиковать введенные государством меры. Указывают на низкое качество доступных моделей и при этом их высокую стоимость. Использовать их в такси зачастую нерентабельно. К тому же закупка более дорогих моделей чревата резким ростом цены поездок. Процедура оформления пьяных водителей изменилась. Владимир Путин подписал закон, который уменьшит количество бумажной работы у дорожных инспекторов. Из процедуры исключили заполнение протокола об отстранении от управления автомобилем. Его заменили отметками в других документах. Отметим, что сами правила определения состояния алкогольного опьянения не изменились. При наличии подозрения, что водитель пьян, инспектор по-прежнему имеет право отстранить его от вождения. Изменились только документы, которые нужно заполнить. ГИБДД не может отказать в регистрации автомобиля из-за его возраста. В ведомстве прокомментировали обращение СМИ. Ранее появилась информация, что в госинспекции под разными предлогами отказываются ставить на учет машины старше 20 лет. В ведомстве подчеркнули, что никаких ограничений для покупателей старых машин нет. Главное, чтобы у них не было других вполне реальных проблем. Например, не считается ВИН-код или номер рамы. Не сходятся номера других агрегатов, внесены изменения в конструкцию, есть проблемы с документами и так далее. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги. Infinity.

0: Реально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
0: Реклама.
2: Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8-48-12-38-70-05. 38-70-05. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварку.

Личные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория Студия Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.

0: А в этот день. События, ставшие историей.
1: 1 июня – Международный день защиты детей, один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей в Женеве. По одной из версий, в 1925 году генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Дуань-У-Дзе – фестиваля лодок драконов, дата которого как раз пришлась на 1 июня. По счастливой случайности день совпал и со временем проведения детской конференции в Женеве. После Второй мировой войны, когда проблемы сохранения здоровья и благополучия детей были как никогда актуальны, в 1949 году в Париже состоялся конгресс женщин, на котором прозвучала клятва о безустанной борьбе за обеспечение прочного мира как единственной гарантии счастья детей. В том же году на московской сессии Совета Международной демократической федерации женщин в соответствии с решениями ее второго конгресса был учрежден сегодняшний праздник. А через год, в 1950 году, 1 июня, был проведен первый Международный день защиты детей, после чего этот праздник проводится ежегодно. День защиты детей – это не только веселый праздник для самих детей, это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны.
2: 1 июня 1938 года вышел первый номер американского журнала Action Comics, в котором появился самый знаменитый герой комиксов Супермен, от английского «Супермен – сверхчеловек». Сюжет комикса возник на основе библейского сказания о пророке Моисее. Дабы уберечь сына от гнева фараона, который приказал убивать всех новорожденных еврейских младенцев, мать кладет сына в корзину и пускает по реке. Маленького Моисея находит дочь фараона и усыновляет его. Родители Супермена также спасают своего ребенка. Их родная планета Криптон должна погибнуть, а они помещают своего сына в космическую капсулу, и он попадает на Землю, где обретает новый дом и любящих родителей. Как и полагается супергерою, он становится на защиту угнетенных и обиженных, борется с преступниками, воплощающих мировое зло. В него влюбляется самая прекрасная девушка, а люди страдают от несправедливости, когда его нет рядом. Супермен бессмертен и неуязвим. Убить его может только криптонит, радиоактивное вещество с его родной планеты. Комиксы о Супермене были неоднократно экранизированы. Первый фильм вышел в 1948 году. С 1978 по 1987 год вышла знаменитая тетралогия с актером Кристофером Ривом в главной роли.
0: А в этот день. События, ставшие историей.
3: Радио Infinity. За успех.

0: рекламе искренне и честно. И ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
6: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: Этот день будет располагать к непринужденному общению вдали от дома и от изрядно надоевшей суеты. Всем знаком можно отправляться за город, посетить давних друзей или найти другой способ абстрагироваться от обыденности в кругу людей, близких по духу.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня не следует ставить слишком смелые эксперименты со своей внешностью. Ваша новая прическа и сногсшибательный наряд окажутся не способны вызвать внимание со стороны человека, чье сердце довольно давно занято другой особой.
0: Для тельцов день станет одним из на редкость удачных дней, проведенных в кругу близких родственников. Наслаждаясь загородным отдыхом вместе со своей семьей, вы будете мысленно благодарить судьбу, пославшую вам это счастье.
2: Близнецы сегодня будут озадачены важным вопросом. Вам не захочется останавливаться на том, что вы имеете на данный момент, а поэтому вы будете просчитывать все варианты своего участия в довольно рискованной финансовой авантюре.
0: Раков сегодня не смогут вывести из себя ни затруднения на работе, ни мелкие ссоры с домашними. Вы будете планомерно двигаться к поставленной цели и откажетесь отвлекаться на иного рода вопросы.
2: Львы сегодня будут блистать на дружеской вечеринке. Вокруг вас соберется много представителей противоположного пола, и каждый из этих людей будет мечтать об одном, чтобы вы обратили именно на него свое пристальное внимание.
0: Девам сегодня предстоит вступить в словесный спор с кем-то из домочадцев. Это мелкое недоразумение надолго отнимет ваш эмоциональный покой, и вы не сможете найти сегодня повод для радости.
2: Весы в этот день вернутся к вопросу возврата давних задолженностей. Вы позвоните человеку, которого в прошлом заняли крупную сумму денег, извинитесь и сообщите ему, что имеете возможность погасить лишь малую часть своего долга.
0: Скорпионы сделают все, чтобы максимально насладиться отдыхом. Вы сразу объявите родственникам: «Мне не мешать». Потом возьмете любимые приспособления для рыбалки и с головой погрузитесь в это увлекательное занятие.
2: Стрельцы в этот день будут креативить даже там, где совершенно неуместно. Вам удастся привлечь внимание многих интересных особ с помощью своего поведения и широких познаний в различных жизненных сферах.
0: Козероги выпадут из реальной действительности и с головой погрузятся в увлекательный литературный роман. Пока вы читаете эту книгу, вам не захочется думать о своих текущих делах и зацикливаться на банальных проблемах.
2: Водолеям этот день запомнится как момент своего оглушительного триумфа. Сегодня вы услышите заветное «да» от человека, чье сердце вы долго пытались завоевать с помощью романтических комплиментов и красивых ухаживаний.
0: Рыбы в этот день с головой уйдут во всеобщее веселье. Вы вернетесь домой значительно позже полуночи, совершенно без сил, но еще долго не сможете заснуть от

0: Смоленской области в 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В понедельник, 1 июня, ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер северный, северо-западный. От 2 до 5 метров в секунду. Давление будет слабо расти, 741 миллиметр. Температура воздуха ночью плюс 7-9, а днем 18-20 градусов тепла. Во вторник, 2 июня, характер погоды существенно не изменится. Осадков не ожидается. Ночью 11-13, днем 19-21 градус. Также до плюс 21 градуса в среду возможны небольшие дожди. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: реклама воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает в удивительное путешествие. 12 июня – самый красивый и удивительный зоопарк – парк «Китс Калуга». Здесь более 2000 экземпляров птиц и животных. Вас ждут экзотический мир животных, экзотариум и контактный зоопарк. Удивительный день всей семьей оставит самые положительные и незабываемые впечатления. Стоимость от 5570 рублей. Забираем туристов из Верхнепровского и Сафоново, из других городов по согласованию. Наш адрес – город Сафоново. Сафоново, улица Энгельса, 5. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: С 1 июня Социальный фонд России начнет принимать заявления на новую ежегодную семейную выплату, которая защищена от любых долговых взысканий. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. Рассчитывать на выплату могут родители двух и более детей, если средний душевой доход семьи за 2025 год оказался ниже 1,5 регионального прожиточного минимума на человека, а имущественное положение соответствует установленным требованиям. Как сообщил Котяков, заявления будут принимать до 1 октября 2026 года через портал госуслуги в отделениях соцфонда или МФЦ. После рассмотрения документов уплаченный в 2025 году налог на доходы физических лиц будет пересчитан по ставке 6%, а разницу заявителям перечислят единовременным платежом. Выплата будет защищена от списания за долги. Единых требований к одежде выпускников для ЕГЭ не существует, однако Рособорнадзор рекомендует подходить к этому вопросу сдержанно. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что в документах, регулирующих порядок проведения экзамена, не прописаны жесткие правила по цветам или фасонам. Главный принцип – не отвлекать других участников и не привлекать к себе лишнего внимания. Выпускникам стоит прийти на экзамен в той форме, которую они носили в школе ежедневно. И в завершении выпуска. Единственная в мире панда-альбинос запечатлена на камеру, пишет Daily Mail. Редкая полностью белая гигантская панда попала на камеры наблюдения в природном заповеднике Волун в провинции Сычуань. Это единственный известный науке альбинос среди диких гигантских панд. Впервые необычное животное обнаружили еще в 2019 году благодаря инфракрасным камерам, установленным в горах на высоте около 2000 метров. По оценкам специалистов, сейчас панде около 7 лет. В 2023 году ученые установили, что это самец. Наблюдения показали, что редкий альбинос успешно выживает в дикой природе, находится в хорошей физической форме. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Infinity.

0: собой. Заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тернер.
2: Реклама. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных.

0: 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами, 65 тысяч рублей. Животновод, 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля, 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту, 130 тысяч рублей. Повар, 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-42-56.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Завершена сертификация нового люксового седана Senat 900. Он получит китайский 3-литровый V-образный двигатель мощностью 326 лошадиных сил и 8-ступенчатый автомат. Новинку представят в июне на Петербургском международном экономическом форуме. Ценник ожидается в районе 10 миллионов рублей. Чанган принимает заказы на Юни-В третьего поколения. Лифтбэк заметно изменился снаружи. Спереди теперь глухая передняя панель, как у электромобиля, вместо привычной решетки радиатора. Выдвижные ручки заменили на обычные. В салоне вместо трех отдельных дисплеев один крупный, а двигатель стал мощнее – 245 лошадиных сил. Mazda CX-5 стала самой популярной моделью по параллельному импорту. С января по апрель продали почти 6 тысяч таких автомобилей. Популярность связана с выгодной ценой растаможки. Кроссовер проходит по лимитам утильсбора. Хорошим спросом также пользуются Toyota RAV4, Toyota Highlander, Audi Q5 и BMW X3. Мини – не самый популярный, но один из самых узнаваемых автомобилей в мире. А знаете ли вы, что марку породил нефтяной кризис? Из-за проблем с поставками бензина правительство Великобритании поручило разработать максимально экономичный автомобиль, пригодный для семьи. А знаете ли, что создатель марки получил за ее разработку титул сэра? Еще больше фактов из истории Мини в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: магия рекламы кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее. Экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5-46-50.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: С тым языком об экономике в программе. Кошелек.
1: Почти треть россиян, делающих сбережения, откладывает деньги на будущее детей, прежде всего на образование и покупку жилья, говорится в исследовании, которое есть в распоряжении РИА Новости. За год доля россиян, которые делают сбережения на детей, выросла с 25 до 28%. На первое место в приоритетах родителей вышла покупка жилья. Этот вариант выбрали 82% опрошенных. На втором месте оплата среднего и высшего образования. 78% считают важным копить на эти цели. Чаще всего деньги на будущее детей откладывают россияне от 31 года до 40 лет, таких 39%, а также от 18 до 30 лет, 35%. Среди тех, кто формирует накопления, больше женщин 32% против 24% среди мужчин. Еще 10% респондентов откладывают на укрепление здоровья детей, 7% чтобы ребенок чувствовал себя свободно и не был стеснен в средствах, 5% на переезд туда, где у ребенка будет больше перспектив, а 4% на старт карьеры или собственного бизнеса.
0: Что нам стоит дом построить?
1: Жилье в России станет доступнее, когда рыночная ставка по ипотеке опустится до 12%, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор аналитического кредитного рейтингового агентства Владимир Гусаков. Рыночная ипотечная ставка на уровне 12% и ниже выглядит достаточно комфортно для того, чтобы население стало активно оформлять ипотечные кредиты, полагает он. Текущая рыночная ставка на уровне 19-20% все еще достаточно высока для населения, отметил глава АКРА. Спрос на ипотечные кредиты растет, когда Центробанк снижает ключевую ставку. Что касается льготного ипотечного кредитования, то, по его мнению, ставка по нему должна быть не выше 6%. Ею должны пользоваться именно льготные категории граждан, которые финансово не могут позволить себе обслуживание ипотечного кредита по рыночной ставке, подчеркнул эксперт.
0: Экономика должна быть экономной.
1: По итогам января-марта 2026 года продажи сладкого перца в российской рознице снизились на 11% год-году, огурцов на 9%, томатов на 3%. Потребители стали чаще отказываться от более дорогих и сезонных категорий в пользу картофеля и капусты, наиболее бюджетных, универсальных и долго хранящихся продуктов. Как следует из данных аналитической компании, в январе-марте 2026 года натуральные розничные продажи сладкого перца снизились на 11%. Процентов год-году, огурцов на 9%, моркови на 4%, томатов на 3%, лука на 1%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радио Infinity. Время загадывать желание.

0: Если сегодня природа подарила теплый солнечный день, то становится радостно вдвойне, потому что в первый день лета во многих странах отмечается Международный день защиты детей. Решение о проведении праздника было принято еще в начале 20 века на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей. Сегодня во многих странах проходит множество развлекательных и культурных мероприятий для юных жителей планеты. Этот день напоминает нам о необходимости заботы о будущем поколении. Все мы желаем, чтобы наши дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом. Символично, что именно в этот день мы отмечаем Всемирный день родителей. Ведь именно семья, в первую очередь родителей, несет ответственность за воспитание и защиту детей. За то, чтобы они росли в атмосфере счастья, любви и понимания. Родители во всех частях мира, независимо от их расовой, религиозной, культурной и национальной принадлежности, являются основными воспитателями и учителями своих детей.
1: Радио Infinity.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов. Здравствуйте. В понедельник, 1 июня, ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер северный, северо-западный. От 2 до 5 метров в секунду. Давление будет слабо расти, 741 миллиметр. Температура воздуха ночью плюс 7-9, а днем 18-20 градусов тепла. Во вторник, 2 июня, характер погоды существенно не изменится. Осадков не ожидается. Ночью 11-13, днем 19-21 градус. Также до плюс 21 градуса в среду возможны небольшие дожди. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: слога, ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Радио Инфинити.

0: гостях у Тяпкина.
1: Мечтаете о путешествиях? Для начала продайте дачу.

сложно и муторно порою в огороде не было, зато я всегда при деле. Сейчас у меня все еще процесс посадки идет. Июнь тоже подходящее для этого время. Сажаю белокочанную капустку. Этот зверь морозостойкий, потому многие посадку семян в грунт начинают уже в начале мая. Но можно и не спешить и оставить все на июнь. Тут все зависит от скороспелости сорта и погодных условий в вашем регионе.

посадках в июне обращайте внимание на скорость созревания того или иного сорта. Для холодных регионов, где собирать урожай нужно уже в середине августа, лучше выбирать скороспелые, а для

0: капуста, посаженная позже, требует больше внимания в уходе. При сильной жаре грядку придется защитить от солнца, укрыв спанбондом. Он не только убережет от палящих лучей, но и сохранит нужный уровень влажности и спасет от вредителей.
1: Житейская мудрость.
0: Ежели утром туман по воде стелится, то денек ожидается солнечный. Тепла вам! Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина. Инфинити.

0: рекламные ролики создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон. Реклама.
2: Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8-48-12-38-70-05. 38-70-05. Магазин «Строй».

Материалы. Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуж, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Гаджет-тренажер-дыхалки для заядлых курильщиков. Стартап из Сан-Диего представил Dojo Air – портативный тренажер, который позволяет прокачивать дыхалку и отслеживать здоровье легких. Гаджет уже доступен для предзаказа. Dojo Air представляет собой устройство, которое необходимо зажимать между губами и со всей силы дуть. Специальный механизм с пропеллером будет создавать нужное сопротивление. Это сопротивление можно настраивать, чтобы каждая тренировка была сложнее предыдущей. Есть и второй тип упражнения. Нужно глубоко вдохнуть и задержать дыхание как можно дольше. Датчик почувствует выдох и остановит таймер. Dojo Air имеет свое мобильное приложение, в котором можно посмотреть статистику тренировок и оценить здоровье легких. Если есть какие-то проблемы или отклонения от нормы, приложение соберет индивидуальный план занятий. Из прочих особенностей гаджета: встроенные динамики для озвучивания тренировки, подсветка, синхронизация с приложением Apple Здоровье и Google Health, вибрация для обратной связи во время тренировок. В компании Dojo говорят, что тренажер создавался после консультации со специалистами и врачами. Также разработчики считают, что их гаджет не только прокачивает легкие, но и снижает стресс и помогает сконцентрироваться, уменьшая тревогу и успокаивая нервную систему. В комплекте есть сам тренажер, кейс для переноски и док-станция для зарядки. Поставки планируются в декабре 2026 года. На этом пока все. Услышимся!

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: «Радио Инфинити».

0: Этот день будет располагать к непринужденному общению вдали от дома и от изрядно надоевшей суеты. Всем знаком можно отправляться за город, посетить давних друзей или найти другой способ абстрагироваться от обыденности в кругу людей, близких по духу.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня не следует ставить слишком смелые эксперименты со своей внешностью. Ваша новая прическа и сногсшибательный наряд окажутся не способны вызвать внимание со стороны человека, чье сердце довольно давно занято другой особой.
0: Для тельцов день станет одним из на редкость удачных дней, проведенных в кругу близких родственников. Наслаждаясь загородным отдыхом вместе со своей семьей, вы будете мысленно благодарить судьбу, пославшую вам это счастье.
2: Близнецы сегодня будут озадачены важным вопросом. Вам не захочется останавливаться на том, что вы имеете на данный момент, а поэтому вы будете просчитывать все варианты своего участия в довольно рискованной финансовой авантюре.
0: Раков сегодня не смогут вывести из себя ни затруднения на работе, ни мелкие ссоры с домашними. Вы будете планомерно двигаться к поставленной цели и откажетесь отвлекаться на иного рода вопросы.
2: Львы сегодня будут блистать на дружеской вечеринке. Вокруг вас соберется много представителей противоположного пола, и каждый из этих людей будет мечтать об одном, чтобы вы обратили именно на него свое пристальное внимание.
0: Девам сегодня предстоит вступить в словесный спор с кем-то из домочадцев. Это мелкое недоразумение надолго отнимет ваш эмоциональный покой, и вы не сможете найти сегодня повод для радости.
2: Весы в этот день вернутся к вопросу возврата давних задолженностей. Вы позвоните человеку, которого в прошлом заняли крупную сумму денег, извинитесь и сообщите ему, что имеете возможность погасить лишь малую часть своего долга.
0: Скорпионы сделают все, чтобы максимально насладиться отдыхом. Вы сразу объявите родственникам: «Мне не мешать». Потом возьмете любимые приспособления для рыбалки и с головой погрузитесь в это увлекательное занятие.
2: Стрельцы в этот день будут креативить даже там, где совершенно неуместно. Вам удастся привлечь внимание многих интересных особ с помощью своего поведения и широких познаний в различных жизненных сферах.
0: Козероги выпадут из реальной действительности и с головой погрузятся в увлекательный литературный роман. Пока вы читаете эту книгу, вам не захочется думать о своих текущих делах и зацикливаться на банальных проблемах.
2: Водолеям этот день запомнится как момент своего оглушительного триумфа. Сегодня вы услышите заветное «да» от человека, чье сердце вы долго пытались завоевать с помощью романтических комплиментов и красивых ухаживаний.
0: Рыбы в этот день с головой уйдут во всеобщее веселье. Вы вернетесь домой значительно позже полуночи, совершенно без сил, но еще долго не сможете заснуть от

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Инфинити.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Начиная с сегодняшнего дня, для выпускников 9 и 11 классов стартует государственная итоговая аттестация. Глава Дорогобужского округа Константин Саренков провел совещание с директорами школ, посвященное готовности к проведению экзаменационной кампании. Начальник управления по образованию Наталья Балакирева доложила, что совместно с координаторами провела комплексную проверку пунктов проведения экзаменов. ЕГЭ 11-классники традиционно будут сдавать на базе 2-й Верхнепровской школы, а пункты проведения ОГЭ для 9-классников будут работать на базе Дорогобужской школы номер 1 и Верхнепровской школы номер 3. Особое внимание уделено созданию комфортных и безопасных условий для выпускников. В пунктах проведения экзаменов обеспечена полная техническая готовность, проверено оборудование, подготовлены резервные станции печати, проведена настройка программного обеспечения. Во время экзаменов в пунктах проведения будут присутствовать медицинские работники, сотрудники правоохранительных органов и технические специалисты. Также будет организован питьевой режим и обеспечено соблюдение тишины. Экзаменационная кампания продлится до 19 июня. Для выпускников также предусмотрены резервные и дополнительные дни сдачи экзаменов. На всех пунктах проведения будут присутствовать общественные наблюдатели. В Дорогобужском историко-краеведческом музее состоялось открытие фотовыставки «Мы помним ваши имена». Проект реализован по инициативе депутата Смоленской областной думы, руководителя комитета солдатских матерей Ольги Васильевой и посвящен памяти участников специальной военной операции. На открытии выставки присутствовали родственники погибших дорогобужан, чьи истории представлены на экспозиции, а также заместитель главы Алла Северухина, социальный координатор филиала Фонда защитники Отечества Елена Федосеенкова, военный комиссар Дорогобужского района Олег Валуев, представители общественных организаций, активисты движения «Первых» и воспитанники клуба ВДВ. Ольга Васильева рассказала о работе над проектом и о том, как собирались истории бойцов, запечатленных на фотохолстах. Особую гордость вызывает то, что на выставке представлены истории семей наших земляков Олега Тужикова и Сергея Журбы. В ходе мероприятия участники выставки посмотрели фильм, посвященный героям специальной военной операции. Вместе с родственниками погибших военнослужащих поблагодарили Ольгу Николаевну за сохранение памяти о наших героях. Посетить фотовыставку можно до 5 июня по графику работы музея со вторника по воскресенье с 11 до 19 часов. Вниманию пассажиров! На рейсы с 1 июня билеты на автобус по маршруту номер 634 Смоленск-Верхнепровский через Дорогобуж приобретаются по адресам: город Дорогобуж, улица Чистякова, дом 2, автобусная касса, поселок Верхнепровский, улица Дорогобужская, дом 1, автобусная касса. Форма оплаты любая. В связи с нестабильным мобильным интернетом в автобусе, возможно, не будет доступна оплата картой. Приобретайте билеты заблаговременно в кассе. Режим работы касс с 6:45 до 17:45. В скором времени будет открыта продажа онлайн на сайте smallautovokzal.ru. Отправление из поселка Верхнепровский в Смоленск в 6:30, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00 и 18:00. Отправление из Дорогобужа, остановка микрорайон, в 6:45, 8:15, в 10:15, 13:15, 16:15 и в 18:15. Новости спорта. Спортсмены Дорогобужского округа приняли участие в первенстве Смоленской области по волейболу среди юношей. Ребята достойно представили округ на соревнованиях. По итогам первого отборочного дня волейболисты заняли первое место и вышли в финальный этап турнира. Во второй день соревнований в напряженной борьбе с сильнейшими командами области юноши заняли четвертое место. Поздравляем ребят и тренеров с достойным выступлением, желаем высоких спортивных достижений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северный, северо-западный, слабый. Давление 741 миллиметр, меняться не будет, а днем воздух прогреется до плюс 20 градусов. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей летней недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: технологии позволяют делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревал.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» город Сафоново приглашает на праздничные выходные в Санкт-Петербурге 3 дня 2 ночи с 11 по 15 июня. В программе «Лучший гид» – большая обзорная экскурсия по самым главным достопримечательностям города. Петропавловская крепость и полуденный выстрел. Царство фонтанов в Петергофе с экскурсией. Разведение мостов и речная прогулка по рекам и каналам Невы. Забираем туристов из Сафоново, Вязьмы, Гагарина, Можайской, Смоленска, Ярцево, Драгобужа по согласованию. Наш адрес – город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Телефоны 8-920-322-85-82, 8-910-720-99-17. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: новости. Процедура оформления пьяных водителей изменилась. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России не хватает таксистов. Больше половины таксопарков пожаловались на дефицит водителей. Главной причиной называют введение нового закона о локализации. С марта в такси можно зарегистрировать только машины российской сборки из утвержденного списка. В отрасли продолжают критиковать введенные государством меры. Указывают на низкое качество доступных моделей и при этом их высокую стоимость. Использовать их в такси зачастую нерентабельно. К тому же закупка более дорогих моделей чревата резким ростом цены поездок. Процедура оформления пьяных водителей изменилась. Владимир Путин подписал закон, который уменьшит количество бумажной работы у дорожных инспекторов. Из процедуры исключили заполнение протокола об отстранении от управления автомобилем. Его заменили отметками в других документах. Отметим, что сами правила определения состояния алкогольного опьянения не изменились. При наличии подозрения, что водитель пьян, инспектор по-прежнему имеет право отстранить его от вождения. Изменились только документы, которые нужно заполнить. ГИБДД не может отказать в регистрации автомобиля из-за его возраста. В ведомстве прокомментировали обращение СМИ. Ранее появилась информация, что в госинспекции под разными предлогами отказываются ставить на учет машины старше 20 лет. В ведомстве подчеркнули, что никаких ограничений для покупателей старых машин нет. Главное, чтобы у них не было других вполне реальных проблем. Например, не считается ВИН-код или номер рамы. Не сходятся номера других агрегатов, внесены изменения в конструкцию, есть проблемы с документами и так далее. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги.
1: Радио Infinity. С нами тепло.

0: Мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться, Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 97 40.

0: Эффективная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной. Реклама.
1: Вас приветствует студия «Автосвета» «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО-повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Почти треть россиян, делающих сбережения, откладывает деньги на будущее детей, прежде всего на образование и покупку жилья, говорится в исследовании, которое есть в распоряжении РИА Новости. За год доля россиян, которые делают сбережения на детей, выросла с 25 до 28%. На первое место в приоритетах родителей вышла покупка жилья. Этот вариант выбрали 82% опрошенных. На втором месте оплата среднего и высшего образования. 78% считают важным копить на эти цели. Чаще всего деньги на будущее детей откладывают россияне от 31 года до 40 лет, таких 39%, а также от 18 до 30 лет, 35%. Среди тех, кто формирует накопления, больше женщин 32% против 24% среди мужчин. Еще 10% респондентов откладывают на укрепление здоровья детей, 7% чтобы ребенок чувствовал себя свободно и не был стеснен в средствах, 5% на переезд туда, где у ребенка будет больше перспектив, а 4% на старт карьеры или собственного бизнеса.
0: Что нам стоит дом построить?
1: Жилье в России станет доступнее, когда рыночная ставка по ипотеке опустится до 12%, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор аналитического кредитного рейтингового агентства Владимир Гусаков. Рыночная ипотечная ставка на уровне 12% и ниже выглядит достаточно комфортной для того, чтобы население стало активно оформлять ипотечные кредиты, полагает он. Текущая рыночная ставка на уровне 19-20% все еще достаточно высока для населения, отметил глава АКРА. Спрос на ипотечные кредиты растет, когда Центробанк снижает ключевую ставку. Что касается льготного ипотечного кредитования, то, по его мнению, ставка по нему должна быть не выше 6%. Ею должны пользоваться именно льготные категории граждан, которые финансово не могут позволить себе обслуживание ипотечного кредита по рыночной ставке, подчеркнул эксперт.
0: Экономика должна быть экономной.
1: По итогам января-марта 2026 года продажи сладкого перца в российской рознице снизились на 11% год-году, огурцов на 9%, томатов на 3%. Потребители стали чаще отказываться от более дорогих и сезонных категорий в пользу картофеля и капусты, наиболее бюджетных, универсальных и долго хранящихся продуктов. Как следует из данных аналитической компании, в январе-марте 2026 года натуральные розничные продажи сладкого перца снизились на 11%. Процентов год-году, огурцов на 9%, моркови на 4%, томатов на 3%, лука на 1%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Здесь и сейчас. Радиостанция Infinity.
3: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Если сегодня природа подарила теплый солнечный день, то становится радостно вдвойне, потому что в первый день лета во многих странах отмечается Международный день защиты детей. Решение о проведении праздника было принято еще в начале 20 века на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей. Сегодня во многих странах проходит множество развлекательных и культурных мероприятий для юных жителей планеты. Этот день напоминает нам о необходимости заботы о будущем поколении. Все мы желаем, чтобы наши дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом. Символично, что именно в этот день мы отмечаем Всемирный день родителей. Ведь именно семья, в первую очередь родители, несет ответственность за воспитание и защиту детей. За то, чтобы они росли в атмосфере счастья, любви и понимания. Родители во всех частях мира, независимо от их расовой, религиозной, культурной и национальной принадлежности, являются основными воспитателями и учителями своих детей.

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев провел плановый выезд на площадку строительства многоквартирного дома. Основная цель выезда – контроль хода работ и соблюдение установленных сроков строительства. На текущий день фундаментные блоки выведены, подрядная организация готовится к укладке плит перекрытия подвала. Такие объекты требуют постоянного внимания, важно не просто вести строительство, а контролировать каждый этап качества, сроки и организацию работ на площадке, отметил Антон Кухарев. Администрация Сафоновского округа держит ход строительства на постоянном контроле. Из-за аварийного режима работы электросети произошел пожар в магазине «Крепок». 29 мая в 5 часов 19 утра в Сафоново едва не сгорел торговый павильон на улице Горняцкая, специализирующийся на продаже крепежных изделий. Тревожное сообщение поступило от бойцов ЧОП. Прибыв для стандартной проверки срабатывания охранной сигнализации, они обнаружили, что в торговом зале горит настенный кондиционер. Не теряя времени, охранники вызвали пожарных. Уже через несколько минут на место прибыли первые расчеты МЧС России. Действуя оперативно, огнеборцы сумели быстро ликвидировать пламя, не допустив его распространения на всю площадь магазина и соседние строения. В результате пожара огнем уничтожен внутренний блок сплит-системы. Пламя повредило стену и часть товара, находившегося прямо под очагом. Торговый зал оказался сильно закопчен продуктами горения. Кроме того, по предварительным данным, из-за перепадов напряжения в сети электроснабжения, в соседнем помещении автомойки частично оплавились автоматы защиты и электрическая проводка. Инспекторы Государственного пожарного надзора уже установили предварительную причину случившегося. Специалисты склоняются к версии аварийного режима работы электросети, который привел к возгоранию климатической системы, а точные выводы будут сделаны после проведения пожарно-технической экспертизы. Наша афиша. Сегодня, 1 июня, в понедельник, в парке имени Ленина в 10 часов 30 минут состоится развлекательная программа под названием «В детство двери отвори» без возрастных ограничений. В 14.00 там же, в парке имени Ленина, пройдет выставка собак «Мой четвероногий друг». Вход свободный, без возрастных ограничений. В 18.00 состоится детский эстрадный концерт «Город детства», парк имени Ленина. Вход свободный, без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Доры», в Макси чат «Радио Инфинити». В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный, слабый. Давление 741 миллиметр, меняться не будет. А днем воздух прогреется до плюс 20 градусов. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей летней недели. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда.
5: Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: «Радио Инфинити».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Дети, которым исполнилось 10 лет, с 1 июня могут путешествовать по 20 маршрутам дневных поездов дальнего следования без сопровождения. Об этом сообщили в пресс-службе российских железных дорог. С 1 июня наши юные пассажиры в возрасте от 10 до 16 лет смогут путешествовать более чем по 20 маршрутам без сопровождения взрослых, говорится в заявлении на сайте. В РЖД добавили, что во время поездки присматривать за детьми будет начальник поезда и проводник, а на самой станции ребенка передадут встречающему, который будет указан. Указан в заявлении. Роспотребнадзор и Минцифры запустили эксперимент по созданию электронной книги жалоб на платформе госуслуги. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. По данным ведомства, нововведение позволит гражданам в онлайн-режиме решать типовые проблемы с продавцами на маркетплейсах в досудебном порядке. Инициатива направлена на защиту прав потребителей и реализуется в рамках федерального проекта «Государство для людей». Потребители смогут сообщать о проблемах с товарами ненадлежащего качества, приобретенными на маркетплейсах. Озон и Wildberries, уточнили в Роспотребнадзоре. Ответ от владельца агрегатора будет поступать в личный кабинет пользователя, отмечается в сообщении. И в завершении выпуска: Москва вошла в тройку самых освещенных городов мира. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. Каждый вечер в городе зажигается более 1 300 000 уличных фонарей и других источников света, уюта и хорошего настроения, отметил он. Градоначальник обратил внимание, что более 58% из них современные светодиодные светильники. К 2030-му количество их должно достигнуть 100%. Собянин подчеркнул, что в 2026 году на улицах, дворах и в парках будет установлено более 26 тысяч приборов наружного освещения. По его словам, такое обновление освещения проходит в рамках программы улучшения уличного освещения Москвы. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform. Infinity.

0: Чем сильнее отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-18-45. Поселок Верхний Днепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-18-45. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8-48-12-38-70-05. 38-70-05. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 1 июня – Международный день защиты детей. Один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей в Женеве. По одной из версий, в 1925 году генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Дуань-У-Дзе – фестиваля лодок драконов, дата которого как раз пришлась на 1 июня. По счастливой случайности день совпал и со временем проведения детской конференции в Женеве. После Второй мировой войны, когда проблемы сохранения здоровья и благополучия детей были как никогда актуальны, в 1949 году в Париже состоялся конгресс женщин, на котором прозвучала клятва о безустанной борьбе за обеспечение прочного мира как единственной гарантии счастья детей. В том же году на московской сессии Совета Международной демократической федерации женщин в соответствии с решениями ее второго конгресса был учрежден сегодняшний праздник. А через год, в 1950 году, 1 июня, был проведен первый Международный день защиты детей, после чего этот праздник проводится ежегодно. День защиты детей – это не только веселый праздник для самих детей, это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны.
2: 1 июня 1938 года вышел первый номер американского журнала Action Comics, в котором появился самый знаменитый герой комиксов – Супермен, от английского «Супермен – сверхчеловек». Сюжет комикса возник на основе библейского сказания о пророке Моисее. Дабы уберечь сына от гнева фараона, который приказал убивать всех новорожденных еврейских младенцев, мать кладет сына в корзину и пускает по реке. Маленького Моисея находит дочь фараона и усыновляет его. Родители Супермена также спасают своего ребенка. Их родная планета Криптон должна погибнуть, а они помещают своего сына в космическую капсулу, и он попадает на Землю, где обретает новый дом и любящих родителей. Как и полагается супергерою, он становится на защиту угнетенных и обиженных, борется с преступниками, воплощающих мировое зло. В него влюбляется самая прекрасная девушка, а люди страдают от несправедливости, когда его нет рядом. Супермен бессмертен и неуязвим. Убить его может только криптонит, радиоактивное вещество с его родной планеты. Комиксы о Супермене были неоднократно экранизированы. Первый фильм вышел в 1948 году. С 1978 по 1987 год вышла знаменитая тетралогия с актером Кристофером Ривом в главной роли.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Радио Infinity.

0: за каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания

0: долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: будет располагать к непринужденному общению вдали от дома и от изрядно надоевшей суеты. Всем знаком можно отправляться за город, посетить давних друзей или найти другой способ абстрагироваться от обыденности в кругу людей, близких по духу.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня не следует ставить слишком смелые эксперименты со своей внешностью. Ваша новая прическа и сногсшибательный наряд окажутся не способны вызвать внимание со стороны человека, чье сердце довольно давно занято другой особой.
0: Для тельцов день станет одним из на редкость удачных дней, проведенных в кругу близких родственников. Наслаждаясь загородным отдыхом вместе со своей семьей, вы будете мысленно благодарить судьбу, пославшую вам это счастье.
2: Близнецы сегодня будут озадачены важным вопросом. Вам не захочется останавливаться на том, что вы имеете на данный момент, а поэтому вы будете просчитывать все варианты своего участия в довольно рискованной финансовой авантюре.
0: Раков сегодня не смогут вывести из себя ни затруднения на работе, ни мелкие ссоры с домашними. Вы будете планомерно двигаться к поставленной цели и откажетесь отвлекаться на иного рода вопросы.
2: Львы сегодня будут блистать на дружеской вечеринке. Вокруг вас соберется много представителей противоположного пола, и каждый из этих людей будет мечтать об одном, чтобы вы обратили именно на него свое пристальное внимание.
0: Девам сегодня предстоит вступить в словесный спор с кем-то из домочадцев. Это мелкое недоразумение надолго отнимет ваш эмоциональный покой, и вы не сможете найти сегодня повод для радости.
2: Весы в этот день вернутся к вопросу возврата давних задолженностей. Вы позвоните человеку, которого в прошлом заняли крупную сумму денег, извинитесь и сообщите ему, что имеете возможность погасить лишь малую часть своего долга.
0: Скорпионы сделают все, чтобы максимально насладиться отдыхом. Вы сразу объявите родственникам: «Мне не мешать». Потом возьмете любимые приспособления для рыбалки и с головой погрузитесь в это увлекательное занятие.
2: Стрельцы в этот день будут креативить даже там, где совершенно неуместно. Вам удастся привлечь внимание многих интересных особ с помощью своего поведения и широких познаний в различных жизненных сферах.
0: Козероги выпадут из реальной действительности и с головой погрузятся в увлекательный литературный роман. Пока вы читаете эту книгу, вам не захочется думать о своих текущих делах и зацикливаться на банальных проблемах.
2: Водолеям этот день запомнится как момент своего оглушительного триумфа. Сегодня вы услышите заветное «да» от человека, чье сердце вы долго пытались завоевать с помощью романтических комплиментов и красивых ухаживаний.
0: Рыбы в этот день с головой уйдут во всеобщее веселье. Вы вернетесь домой значительно позже полуночи, совершенно без сил, но еще долго не сможете заснуть от переизбытка ярких эмоций.

0: Новости спорта.
1: Футболисты Пари Сен-Жермен второй сезон подряд выиграли Лигу чемпионов, но в отличие от предыдущего финала, где победа была безоговорочной, в этот раз французская команда первой пропустила, причем уже на 6-й минуте игры отличился Кай Хаверц, и только в середине второго тайма с пенальти Усман Дембеле счет сравнял, и дело дошло до 11-метровых, где парижане были точнее 4-3. Интересно, что в финальных матчах Лиги чемпионов 10 лет не было послематчевых пенальти. Ну а футбольные сборные уже завершают подготовку к чемпионату мира, который, кстати, стартует уже менее чем через 2 недели. Время летит быстро. Один из самых ярких дебютантов турнира, сборная острова Кюрасао, сыграла с шотландцами и проиграла 1-4. Правда, пришлось футболистам Кюрасао проводить с конца первого тайма матч в меньшинстве из-за прямой красной карточки. На чемпионате мира по хоккею знаменательное событие. Команда Швейцарии сыграет в финале 3-й год подряд. В предыдущие 2 раза эта сборная проигрывала в решающем матче, но не факт, что будет так на этот раз. В соперниках хоккеисты Финляндии, которые обыграли 4-2 канадцев, а Швейцария уверенно 6-0 победила норвежцев, которые и так прыгнули выше головы. Стал известен второй финалист Кубка Стэнли. Это Каролина Хэрри Кейнс, обыгравшая дома 6-1 Монреаль и выигравшая серию со счетом 4-1. 20 лет назад Каролина единственный раз выиграла заветный трофей, обыграв в решающей серии хоккеистов Эдмонтона, теперь в оппонентах Вегас, который побеждал в Кубке недавно, 3 года назад, в ближайшую среду первый финальный матч. На открытом чемпионате Франции по теннису в женском одиночном разряде сошла с дистанции прошлогодняя чемпионка турнира американка Коко Гауф, которая уступила в 3 партиях, представляющая Австрию, Анастасии Потаповой, а первая ракетка мира Арина Соболенко продолжает идти к цели, победив без проблем в 2 сетах Дарью Касаткину, которая выступает за Австралию. Отметим и успех японки Наоми Осаки, которая взяла верх в 3 сетах над американкой Ивой Йович. Как раз Осака и Соболенко сыграют между собой в 1/8 финал. Тем временем футбольный Ливерпуль отправил в отставку главного тренера нидерландца Арне Слота, который работал в команде с мая 2024 года. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает 6 июня Минск Большой театр. Осталось 8 мест. Самый красивый балет «Баядерка». Идеальное сочетание музыки, хореографии, экзотических образов, яркости, декорации, эмоциональности. Музыка живого оркестра пленит и унесет в мир сказки. До мероприятия прогуляемся по историческому центру Минска. Стоимость 8950 рублей вместе с билетом в бильетаже и трансфером. Забираем туриста из Верхнепровского, Сафоново, Ярцево, Смоленск. Из других городов по согласованию. Запись в группу 8-920-322-85-82, 8-910-720-99-17. Офис Сафонова, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: неважно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин. Реклама. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звони 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Завершена сертификация нового люксового седана Senat 900. Он получит китайский 3-литровый V-образный двигатель мощностью 326 лошадиных сил и 8-ступенчатый автомат. Новинку представят в июне на Петербургском международном экономическом форуме. Ценник ожидается в районе 10 миллионов рублей. Чанган принимает заказы на Юни-В третьего поколения. Лифтбэк заметно изменился снаружи. Спереди теперь глухая передняя панель, как у электромобиля, вместо привычной решетки радиатора. Выдвижные ручки заменили на обычные. В салоне вместо трех отдельных дисплеев один крупный, а двигатель стал мощнее – 245 лошадиных сил. Mazda CX-5 стала самой популярной моделью по параллельному импорту. С января по апрель продали почти 6 тысяч таких автомобилей. Популярность связана с выгодной ценой растаможки. Кроссовер проходит по лимитам утильсбора. Хорошим спросом также пользуются Toyota RAV4, Toyota Highlander, Audi Q5 и BMW X3. Мини – не самый популярный, но один из самых узнаваемых автомобилей в мире. А знаете ли вы, что марку породил нефтяной кризис? Из-за проблем с поставками бензина правительство Великобритании поручило разработать максимально экономичный автомобиль, пригодный для семьи. А знаете ли, что создатель марки получил за ее разработку титул сэра? Еще больше фактов из истории Мини в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета» «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

новости. Процедура оформления пьяных водителей изменилась. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России не хватает таксистов. Больше половины таксопарков пожаловались на дефицит водителей. Главной причиной называют введение нового закона о локализации. С марта в такси можно зарегистрировать только машины российской сборки из утвержденного списка. В отрасли продолжают критиковать введенные государством меры. Указывают на низкое качество доступных моделей и при этом их высокую стоимость. Использовать их в такси зачастую нерентабельно. К тому же закупка более дорогих моделей чревата резким ростом цены поездок. Процедура оформления пьяных водителей изменилась. Владимир Путин подписал закон, который уменьшит количество бумажной работы у дорожных инспекторов. Из процедуры исключили заполнение протокола об отстранении от управления автомобилем. Его заменили отметками в других документах. Отметим, что сами правила определения состояния алкогольного опьянения не изменились. При наличии подозрения, что водитель пьян, инспектор по-прежнему имеет право отстранить его от вождения. Изменились только документы, которые нужно заполнить. ГИБДД не может отказать в регистрации автомобиля из-за его возраста. В ведомстве прокомментировали обращение СМИ. Ранее появилась информация, что в госинспекции под разными предлогами отказываются ставить на учет машины старше 20 лет. В ведомстве подчеркнули, что никаких ограничений для покупателей старых машин нет. Главное, чтобы у них не было других вполне реальных проблем. Например, не считается ВИН-код или номер рамы. Не сходятся номера других агрегатов, внесены изменения в конструкцию, есть проблемы с документами и так далее. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги. Infinity.

Если сегодня природа подарила теплый солнечный день, то становится радостно вдвойне, потому что в первый день лета во многих странах отмечается Международный день защиты детей. Решение о проведении праздника было принято еще в начале 20 века на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей. Сегодня во многих странах проходит множество развлекательных и культурных мероприятий для юных жителей планеты. Этот день напоминает нам о необходимости заботы о будущем поколении. Все мы желаем, чтобы наши дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом. Символично, что именно в этот день мы отмечаем Всемирный день родителей. Ведь именно семья, в первую очередь родители, несет ответственность за воспитание и защиту детей. За то, чтобы они росли в атмосфере счастья, любви и понимания. Родители во всех частях мира, независимо от их расовой, религиозной, культурной и национальной принадлежности, являются основными воспитателями и учителями своих детей.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Начиная с сегодняшнего дня для выпускников 9 и 11 классов стартует государственная итоговая аттестация. Глава Дорогобужского округа Константин Саренков провел совещание с директорами школ, посвященное готовности к проведению экзаменационной кампании. Начальник управления по образованию Наталья Балакирева доложила, что совместно с координаторами провела комплексную проверку пунктов проведения экзаменов. ЕГЭ 11-классники традиционно будут сдавать на базе 2-й Верхнепровской школы, а пункты проведения ОГЭ для 9-классников будут работать на базе Дорогобужской школы номер 1 и Верхнепровской школы номер 3. Особое внимание уделено созданию комфортных и безопасных условий для выпускников. В пунктах проведения экзаменов обеспечена полная техническая готовность, проверено оборудование, подготовлены резервные станции печати, проведена настройка программного обеспечения. Во время экзамена в пунктах проведения будут присутствовать медицинские работники, сотрудники правоохранительных органов и технические специалисты. Также будет организован питьевой режим и обеспечено соблюдение тишины. Экзаменационная кампания продлится до 19 июня. Для выпускников также предусмотрены резервные и дополнительные дни сдачи экзаменов. На всех пунктах проведения будут присутствовать общественные наблюдатели. В Дорогобужском историко-краеведческом музее состоялось открытие фотовыставки «Мы помним ваши имена». Проект реализован по инициативе депутата Смоленской областной думы, руководителя комитета солдатских матерей Ольги Васильевой и посвящен памяти участников специальной военной операции. На открытии выставки присутствовали родственники погибших дорогобужан, чьи истории представлены на экспозиции, а также заместитель главы Алла Северухина, социальный координатор филиала Фонда защитники Отечества Елена Федосеенкова, военный комиссар Дорогобужского района Олег Валуев, представители общественных организаций, активисты движения «Первых» и воспитанники клуба ВДВ. Ольга Васильева рассказала о работе над проектом и о том, как собирались истории бойцов, запечатленных на фотохолстах. Особую гордость вызывает то, что на выставке представлены истории семей наших земляков Олега Тужикова и Сергея Журбы. В ходе мероприятия участники выставки посмотрели фильм, посвященный героям специальной военной операции. Вместе с родственниками погибших военнослужащих поблагодарили Ольгу Николаевну за сохранение памяти о наших героях. Посетить фотовыставку можно до 5 июня по графику работы музея со вторника по воскресенье с 11 до 19 часов. Вниманию пассажиров! На рейсы с 1 июня билеты на автобус по маршруту номер 634 Смоленск-Верхнепровский через Дорогобуж приобретаются по адресам: город Дорогобуж, улица Чистякова, дом 2, автобусная касса, поселок Верхнепровский, улица Дорогобужская, дом 1, автобусная касса. Форма оплаты любая. В связи с нестабильным мобильным интернетом в автобусе, возможно, не будет доступна оплата картой. Приобретайте билеты заблаговременно в кассе. Режим работы касс с 6:45 до 17:45. В скором времени будет открыта продажа онлайн на сайте smallautovokzal.ru. Отправление из поселка Верхнепровский в Смоленск в 6:30, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00 и 18:00. Отправление из Дорогобужа, остановка микрорайон, в 6:45. 8:15, в 10:15, 13:15, 16:15 и в 18:15. Новости спорта. Спортсмены Дорогобужского округа приняли участие в первенстве Смоленской области по волейболу среди юношей. Ребята достойно представили округ на соревнованиях. По итогам первого отборочного дня волейболисты заняли первое место и вышли в финальный этап турнира. Во второй день соревнований в напряженной борьбе с сильнейшими командами области юноши заняли четвертое место. Поздравляем ребят и тренеров с достойным выступлением, желаем высоких спортивных достижений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северный, северо-западный, слабый. Давление 741 миллиметр, меняться не будет, а днем воздух прогреется до плюс 20 градусов. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей летней недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: современные технологии позволяют делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревал.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

муторно порою в огороде не было, зато я всегда при деле. Сейчас у меня все еще процесс посадки идет. Июнь тоже подходящее для этого время. Сажаю белокочанную капустку. Этот зверь морозостойкий, потому многие посадку семян в грунт начинают уже в начале мая. Но можно и не спешить и оставить все на июнь. Тут все зависит от скороспелости сорта и погодных условий в вашем регионе.

остатках в июне, обращайте внимание на скорость созревания того или иного сорта. Для холодных регионов, где собирать урожай нужно уже в середине августа, лучше выбирать скороспелые, а для мягких

0: посаженное позже, требует больше внимания в уходе. При сильной жаре грядку придется защитить от солнца, укрыв спанбондом. Он не только убережет от палящих лучей, но и сохранит нужный уровень влажности и спасет от вредителей.
1: Житейская мудрость.
0: Ежели утром туман по воде стелится, то денек ожидается солнечный. Тепла вам! Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина.
2: Радиостанция «Инфинити».

0: самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-101-105.
4: Гаджет новости.
5: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Гаджет-тренажер дыхалки для заядлых курильщиков. Стартап из Сан-Диего представил Dojo Air – портативный тренажер, который позволяет прокачивать дыхалку и отслеживать здоровье легких. Гаджет уже доступен для предзаказа. Dojo Air представляет собой устройство, которое необходимо зажимать между губами и со всей силы дуть. Специальный механизм с пропеллером будет создавать нужное сопротивление. Это сопротивление можно настраивать, чтобы каждая тренировка была сложнее предыдущей. Есть и второй тип упражнения. Нужно глубоко вдохнуть и задержать дыхание как можно дольше. Датчик почувствует выдох и остановит таймер. Dojo Air имеет свое мобильное приложение, в котором можно посмотреть статистику тренировок и оценить здоровье легких. Если есть какие-то проблемы или отклонения от нормы, приложение соберет индивидуальный план занятий. Из прочих особенностей гаджета: встроенные динамики для озвучивания тренировки, подсветка, синхронизация с приложением Apple Здоровье и Google Health, вибрация для обратной связи во время тренировок. В компании Dojo говорят, что тренажер создавался после консультации со специалистами и врачами. Также разработчики считают, что их гаджет не только прокачивает легкие, но и снижает стресс и помогает сконцентрироваться, уменьшая тревогу и успокаивая нервную систему. В комплекте есть сам тренажер, кейс для переноски и док-станции для зарядки. Поставки планируются в декабре 2026 года. На этом пока все. Услышимся!

0: маркетинга. Искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.

0: Тюменской области 13:00. Новости на Infinity.
1: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев провел плановый выезд на площадку строительства многоквартирного дома. Основная цель выезда – контроль хода работ и соблюдение установленных сроков строительства. На текущий день фундаментные блоки выведены, подрядная организация готовится к укладке плит перекрытия подвала. Такие объекты требуют постоянного внимания, важно не просто вести строительство, а контролировать каждый этап качества, сроки и организацию работ на площадке, отметил Антон Кухарев. Администрация Сафоновского округа держит ход строительства на постоянном контроле. Из-за аварийного режима работы электросети произошел пожар в магазине «Крепок». 29 мая в 5 часов 19 утра в Сафоново едва не сгорел торговый павильон на улице Горняцкая, специализирующийся на продаже крепежных изделий. Тревожное сообщение поступило от бойцов ЧОП. Прибыв для стандартной проверки срабатывания охранной сигнализации, они обнаружили, что в торговом зале горит настенный кондиционер. Не теряя времени, охранники вызвали пожарных. Уже через несколько минут на место прибыли первые расчеты МЧС России. Действуя оперативно, огнеборцы сумели быстро ликвидировать пламя, не допустив его распространения на всю площадь магазина и соседние строения. В результате пожара огнем уничтожен внутренний блок сплит-системы. Пламя повредило стену и часть товара, находившегося прямо под очагом. Торговый зал оказался сильно закопчен продуктами горения. Кроме того, по предварительным данным, из-за перепадов напряжения в сети электроснабжения в соседнем помещении автомойки частично оплавились автоматы защиты и электрическая проводка. Инспекторы Государственного пожарного надзора уже установили предварительную причину случившегося. Специалисты склоняются к версии аварийного режима работы электросети, который привел к возгоранию климатической системы. А точные выводы будут сделаны после проведения пожарно-технической экспертизы. Наша афиша. Сегодня, 1 июня, в понедельник, в парке имени Ленина в 10 часов 30 минут состоится развлекательная программа под названием «В детство двери отвори», без возрастных ограничений. В 14:00 там же, в парке имени Ленина, пройдет выставка собак «Мой четвероногий друг». Вход свободный, без возрастных ограничений. В 18:00 состоится детский эстрадный концерт «Город детства», парк имени Ленина. Вход свободный, без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Дор» и в Макси чат «Радио Инфинити». В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный, слабый. Давление 741 миллиметр, меняться не будет. А днем воздух прогреется до плюс 20 градусов. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей летней недели. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».

0: создает миф, а потом превращает его в реальность. Билл
1: Хейден. Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает 6 июня тур «Тверь-Торжок по следам императрицы Екатерины II». В программе экскурсия в единственный в России музей золотного шитья. Теплоходная прогулка по Волге. Увидим набережную Степана Разина и Афанасия Никитина. Старый Волжский мост, золотые купола церкви Вознесения Христова и многое другое. Прогулка по Тверскому Арбату, путевой дворец императрицы Екатерины II. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Сафонова, Вязьмы. Из других городов. По согласованию. Запись группу 8-920-322-85-82, 8-910-720-99-17. Офис Сафонова, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей – зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых – от 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих – от 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды – от 23 500 рублей за смену. Горничных – от 19 500 рублей за смену. Грузчиков – от 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены – 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться в поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Новости страны и мира. О главном.
4: Для некоторых потребителей плата за холодную воду может рассчитываться с повышающим коэффициентом. Об этом агентству Prime рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин университета имени Плеханова Андрей Моисеев. Он напомнил, что основным документом, регулирующим порядок расчета платы за водоснабжение, остается постановление правительства номер 354. По его словам, в ноябре 2025 года в него были внесены изменения, согласно которым для холодной воды появился отдельный повышающий коэффициент 3. Нововведение распространяется на собственников жилья, у которых отсутствует счетчик холодной воды при наличии технической возможности его установить. Такой же коэффициент будет использоваться, если прибор учета установлен, но не прошел проверку срока, а также если владелец жилья более 3 месяцев не передает показания. В теплое время года не стоит оставлять в автомобиле гаджеты. Они нагреваются быстрее окружающего воздуха из-за накопления тепловой энергии в замкнутом объеме, рассказала газете.ру кандидат физико-математических наук Татьяна Вахвалова. Солнечное излучение проходит через стекло, поглощается поверхностями салона и преобразуется в тепло, которое практически не отводится наружу. Температура внутри автомобиля может значительно превышать внешнюю даже при прохладной погоде. Корпуса устройств поглощают излучение и передают тепло внутрь внутренним электронным узлам. В результате ухудшается проводимость цепей и изменяются оптические свойства экрана, что проявляется в сбоях работы и визуальных дефектах, отметила эксперт. И в завершении выпуска специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» назвали создание технологического задела для полетов к Марсу одной из основных целей развития пилотируемой космонавтики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет компании за 2025 год. Среди стратегических целей названы создание технологического задела для осуществления межпланетных перелетов к Марсу и ближайшим астероидам, освоение Луны, переход от освоения низкой околоземной орбиты к ее использованию, расширение круга специалистов, участвующих в космической деятельности, а также создание российской орбитальной станции. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform. Infinity.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят мой.

0: Творческий подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 97 40.

0: Новости спорта.
1: На чемпионате Европы по художественной гимнастике сборная России заняла первое место по количеству выигранных медалей. Всего их в копилке 9, 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые награды. В частности, в заключительный день соревнований София Ильтерякова выиграла золото с обручем и бронзу с мячом. Мария Борисова серебро с булавами и бронзу с лентой. А чемпионат мира по хоккею завершился победой сборной Финляндии, которая смогла в овертайме с минимальным счетом 1-0 выиграть у команды Швейцарии. И финны в пятый раз стали чемпионами. А в матче за бронзу удивили норвежцы, которые тоже в овертайме обыграли 3-2 самих канадцев и впервые стали призерами чемпионата мира. На открытом чемпионате Франции Мира Андреева вышла в четвертьфинал, обыграв в двух партиях швейцарку Джилл Тайхман. А вот Андрей Рублев не смог добраться до 1/4 финала, проиграв чеху Якубу Меншику в тяжелом пятисетовом матче. В Барселоне на заключительном этапе традиционных международных соревнований, которые называются «Маре Ностром», Мирон Лифенцев одержал две победы. Он выиграл заплывы на спине на 50 и 100 метров, а у Евгении Чекуновой золото на дистанции 200 метров брасом. И еще три серебряные награды. У Олега Костина это 50 метров баттерфляй, Иван Кожакин отличился брас на 100-метровке, и Кирилл Пригода 200-метровку брасом проплыл с серебряным результатом. На чемпионате России по регби состоялся самый принципиальный поединок, который можно себе только представить. Десятикратный чемпион страны «Красный Яр» против 13-кратного чемпиона клуба «Енисей СТМ». В этот раз «Енисей» выиграл со счетом 38-16 и уже совсем рядом находится с лидирующим московским «Динамо». На чемпионате России по хоккею на траве среди мужских команд абсолютно аналогичная ситуация. Команды, которые много лет ведут борьбу за чемпионство, сыграли две встречи в «Электростале». В первом матче «Динамо-Электросталь» выиграла 3-1 у «Динамо-Акбарс», а на следующий день клубы сыграли в ничью 2-2 и по буллитам взяли верх 4-2 хоккеисты «Казани». В турнирной таблице «Динамо-Электросталь» пока идет впереди, опережая чемпионов из столицы Татарстана. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Infinity.

0: рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити» за успех!

0: Если сегодня природа подарила теплый солнечный день, то становится радостно вдвойне, потому что в первый день лета во многих странах отмечается Международный день защиты детей. Решение о проведении праздника было принято еще в начале 20 века на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей. Сегодня во многих странах проходит множество развлекательных и культурных мероприятий для юных жителей планеты. Этот день напоминает нам о необходимости заботы о будущем поколении. Все мы желаем, чтобы наши дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом. Символично, что именно в этот день мы отмечаем Всемирный день родителей. Ведь именно семья, в первую очередь родители, несет ответственность за воспитание и защиту детей. За то, чтобы они росли в атмосфере счастья, любви и понимания. Родители во всех частях мира, независимо от их расовой, религиозной, культурной и национальной принадлежности, являются основными воспитателями и учителями своих детей.
1: Радио нашего города. Радио Infinity.

0: Брянской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Почти треть россиян, делающих сбережения, откладывает деньги на будущее детей, прежде всего на образование и покупку жилья, говорится в исследовании, которое есть в распоряжении РИА Новости. За год доля россиян, которые делают сбережения на детей, выросла с 25 до 28%. На первое место в приоритетах родителей вышла покупка жилья. Этот вариант выбрали 82% опрошенных. На втором месте оплата среднего и высшего образования. 78% считают важным копить на эти цели. Чаще всего деньги на будущее детей откладывают россияне от 31 года до 40 лет, таких 39%, а также от 18 до 30 лет, 35%. Среди тех, кто формирует накопления, больше женщин 32% против 24% среди мужчин. Еще 10% респондентов откладывают на укрепление здоровья детей, 7% чтобы ребенок чувствовал себя свободно и не был стеснен в средствах, 5% на переезд туда, где у ребенка будет больше перспектив, а 4% на старт карьеры или собственного бизнеса.
2: Что нам стоит дом построить?
3: Жилье в России станет доступнее, когда рыночная ставка по ипотеке опустится до 12%, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор аналитического кредитного рейтингового агентства Владимир Гусаков. Рыночная ипотечная ставка на уровне 12% и ниже выглядит достаточно комфортной для того, чтобы население стало активно оформлять ипотечные кредиты, полагает он. Текущая рыночная ставка на уровне 19-20% все еще достаточно высока для населения, отметил глава АКРА. Спрос на ипотечные кредиты растет, когда Центробанк снижает ключевую ставку. Что касается льготного ипотечного кредитования, то, по его мнению, ставка по нему должна быть не выше 6%. Ею должны пользоваться именно льготные категории граждан, которые финансово не могут позволить себе обслуживание ипотечного кредита по рыночной ставке, подчеркнул эксперт.
2: Экономика должна быть экономной.
3: По итогам января-марта 2026 года продажи сладкого перца в российской рознице снизились на 11% год к году, огурцов на 9%, томатов на 3%. Потребители стали чаще отказываться от более дорогих и сезонных категорий в пользу картофеля и капусты, наиболее бюджетных, универсальных и долго хранящихся продуктов. Как следует из данных аналитической компании, в январе-марте 2026 года натуральные розничные продажи сладкого перца снизились на 11%. Процентов год году, огурцов на 9%, моркови на 4%, томатов на 3%, лука на 1%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». С нами тепло.

0: либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брэкенхёрст.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8-48-12-38-70-05. 38-70-05. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 1 июня – Международный день защиты детей. Один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей в Женеве. По одной из версий, в 1925 году генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Дуань-У-Дзе – фестиваля лодок драконов, дата которого как раз пришлась на 1 июня. По счастливой случайности день совпал и со временем проведения детской конференции в Женеве. После Второй мировой войны, когда проблемы сохранения здоровья и благополучия детей были как никогда актуальны, в 1949 году в Париже состоялся конгресс женщин, на котором прозвучала клятва о безустанной борьбе за обеспечение прочного мира как единственной гарантии счастья детей. В том же году на московской сессии Совета Международной демократической федерации женщин в соответствии с решениями ее второго конгресса был учрежден сегодняшний праздник. А через год, в 1950 году, 1 июня, был проведен первый Международный день защиты детей, после чего этот праздник проводится ежегодно. День защиты детей – это не только веселый праздник для самих детей, это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны.
2: 1 июня 1938 года вышел первый номер американского журнала Action Comics, в котором появился самый знаменитый герой комиксов Супермен, от английского Супермен – сверхчеловек. Сюжет комикса возник на основе библейского сказания о пророке Моисее. Дабы уберечь сына от гнева фараона, который приказал убивать всех новорожденных еврейских младенцев, мать кладет сына в корзину и пускает по реке. Маленького Моисея находит дочь фараона и усыновляет его. Родители Супермена также спасают своего ребенка. Их родная планета Криптон должна погибнуть, а они помещают своего сына в космическую капсулу, и он попадает на Землю, где обретает новый дом и любящих родителей. Как и полагается супергерою, он становится на защиту угнетенных и обиженных, борется с преступниками, воплощающих мировое зло. В него влюбляется самая прекрасная девушка, а люди страдают от несправедливости, когда его нет рядом. Супермен бессмертен и неуязвим. Убить его может только криптонит – радиоактивное вещество с его родной планеты. Комиксы о Супермене были неоднократно экранизированы. Первый фильм вышел в 1948 году. С 1978 по 1987 год вышла знаменитая тетралогия с актером Кристофером Ривом в главной роли.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Радио нашего города. Радио «Инфинити».

0: подача рекламы – сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7, телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
9: Наш адрес в интернете – radioinfinity.rf.

новости. Процедура оформления пьяных водителей изменилась. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России не хватает таксистов. Больше половины таксопарков пожаловались на дефицит водителей. Главной причиной называют введение нового закона о локализации. С марта в такси можно зарегистрировать только машины российской сборки из утвержденного списка. В отрасли продолжают критиковать введенные государством меры. Указывают на низкое качество доступных моделей и при этом их высокую стоимость. Использовать их в такси зачастую нерентабельно. К тому же закупка более дорогих моделей чревата резким ростом цены поездок. Процедура оформления пьяных водителей изменилась. Владимир Путин подписал закон, который уменьшит количество бумажной работы у дорожных инспекторов. Из процедуры исключили заполнение протокола об отстранении от управления автомобилем. Его заменили отметками в других документах. Отметим, что сами правила определения состояния алкогольного опьянения не изменились. При наличии подозрения, что водитель пьян, инспектор по-прежнему имеет право отстранить его от вождения. Изменились только документы, которые нужно заполнить. ГИБДД не может отказать в регистрации автомобиля из-за его возраста. В ведомстве прокомментировали обращение СМИ. Ранее появилась информация, что в госинспекции под разными предлогами отказываются ставить на учет машины старше 20 лет. В ведомстве подчеркнули, что никаких ограничений для покупателей старых машин нет. Главное, чтобы у них не было других вполне реальных проблем. Например, не считается ВИН-код или номер рамы. Не сходятся номера других агрегатов, внесены изменения в конструкцию, есть проблемы с документами и так далее. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Начиная с сегодняшнего дня для выпускников 9 и 11 классов стартует государственная итоговая аттестация. Глава Дорогобужского округа Константин Саренков провел совещание с директорами школ, посвященное готовности к проведению экзаменационной кампании. Начальник управления по образованию Наталья Балакирева доложила, что совместно с координаторами провела комплексную проверку пунктов проведения экзаменов. ЕГЭ 11-классники традиционно будут сдавать на базе 2-й Верхнепровской школы, а пункты проведения ОГЭ для 9-классников будут работать на базе Дорогобужской школы номер 1 и Верхнепровской школы номер 3. Особое внимание уделено созданию комфортных и безопасных условий для выпускников. В пунктах проведения экзаменов обеспечена полная техническая готовность, проверено оборудование, подготовлены резервные станции печати, проведена настройка программного обеспечения. Во время экзаменов в пунктах проведения будут присутствовать медицинские работники, сотрудники правоохранительных органов и технические специалисты. Также будет организован питьевой режим и обеспечено соблюдение тишины. Экзаменационная кампания продлится до 19 июня. Для выпускников также предусмотрены резервные и дополнительные дни сдачи экзаменов. На всех пунктах проведения будут присутствовать общественные наблюдатели. В Дорогобужском историко-краеведческом музее состоялось открытие фотовыставки «Мы помним ваши имена». Проект реализован по инициативе депутата Смоленской областной думы, руководителя комитета солдатских матерей Ольги Васильевой и посвящен памяти участников специальной военной операции. На открытии выставки присутствовали родственники погибших дорогобужан, чьи истории представлены на экспозиции, а также заместитель главы Алла Северухина, социальный координатор филиала Фонда защитники Отечества Елена Федосеенкова, военный комиссар Дорогобужского района Олег Валуев, представители общественных организаций, активисты движения первых и воспитанники клуба ВДВ. Ольга Васильева рассказала о работе над проектом и о том, как собирались истории бойцов,

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Гаджет-тренажер дыхалки для заядлых курильщиков. Стартап из Сан-Диего представил Dojo Air – портативный тренажер, который позволяет прокачивать дыхалку и отслеживать здоровье легких. Гаджет уже доступен для предзаказа. Dojo Air представляет собой устройство, которое необходимо зажимать между губами и со всей силы дуть. Специальный механизм с пропеллером будет создавать нужное сопротивление. Это сопротивление можно настраивать, чтобы каждая тренировка была сложнее предыдущей. Есть и второй тип упражнения. Нужно глубоко вдохнуть и задержать дыхание как можно дольше. Датчик почувствует выдох и остановит таймер. Dojo Air имеет свое мобильное приложение, в котором можно посмотреть статистику тренировок и оценить здоровье легких. Если есть какие-то проблемы или отклонения от нормы, приложение соберет индивидуальный план занятий. Из прочих особенностей гаджета: встроенные динамики для озвучивания тренировки, подсветка, синхронизация с приложением Apple Здоровье и Google Health, вибрация для обратной связи во время тренировок. В компании Dojo говорят, что тренажер создавался после консультации со специалистами и врачами. Также разработчики считают, что их гаджет не только прокачивает легкие, но и снижает стресс и помогает сконцентрироваться, уменьшая тревогу и успокаивая нервную систему. В комплекте есть сам тренажер, кейс для переноски и док-станция для зарядки. Поставки планируются в декабре 2026 года. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity. За успех.

0: Хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джош Луис.
2: Реклама. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звони 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Автомобили «Волга» будут дешевле аналогов марки «Джили». Кроссовер «Волга К40» будет стоить от 2 миллионов 700 тысяч, седан C50 от 2 миллионов 900. Самый крупный кроссовер К50 от 4 миллионов 200 тысяч. Аналогичные модели «Джили», «Preface», «Атлас» и «Манджаро» на 400-700 тысяч дороже. «АвтоВАЗ» анонсировал вторую модель коммерческой марки «СКМ». Фургоны и микроавтобусы М9 поступят в продажу осенью. По габаритам и грузоподъемности они крупнее уже представленных М7 и ближе к «Газели». Сделаны на базе «Ивэко» для китайского рынка. Оснащены передним приводом и дизельным турбодвигателем. В линейке есть версия на автомате. «Москвич» новой М-серии пока не пользуется большим спросом у покупателей. Весной на учет вставали чуть больше сотни экземпляров обеих моделей в месяц. Для сравнения, более дешевых кроссоверов «Москвич-3» в апреле продали 800 штук. На заводе отреагировали на статистику сообщениями, что спрос постепенно растет. Машины выпускают по плану. Недавно в России стартовали продажи Dipol G318. Это люксовый гибридный кроссовер от концерна Чанган. Он оснащен пневмоподвеской и хорошо подготовлен для плохих дорог. В отличие от многих конкурентов, его выпускают в России. Это позитивно сказывается на цене – от 5 миллионов 600 тысяч рублей. Подробнее в тест-драйве нового Dipol G318 на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. «Моя машина».
1: Радиостанция «Инфинити».

0: реклама – это окно в мир фантазий, которое открывает двери к реальным покупкам. Реклама.
1: Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее. Экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Радиостанция «Инфинити».

Если сегодня природа подарила теплый солнечный день, то становится радостно вдвойне, потому что в первый день лета во многих странах отмечается Международный день защиты детей. Решение о проведении праздника было принято еще в начале 20 века на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей. Сегодня во многих странах проходит множество развлекательных и культурных мероприятий для юных жителей планеты. Этот день напоминает нам о необходимости заботы о будущем поколении. Все мы желаем, чтобы наши дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом. Символично, что именно в этот день мы отмечаем Всемирный день родителей. Ведь именно семья, в первую очередь родителей, несет ответственность за воспитание и защиту детей. За то, чтобы они росли в атмосфере счастья, любви и понимания. Родители во всех частях мира, независимо от их расовой, религиозной, культурной и национальной принадлежности, являются основными воспитателями и учителями своих детей.

0: Ленинградской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев провел плановый выезд на площадку строительства многоквартирного дома. Основная цель выезда – контроль хода работ и соблюдение установленных сроков строительства. На текущий день фундаментные блоки выведены, подрядная организация готовится к укладке плит перекрытия подвала. Такие объекты требуют постоянного внимания, важно не просто вести строительство, а контролировать каждый этап качества, сроки и организацию работ на площадке, отметил Антон Кухарев. Администрация Сафоновского округа держит ход строительства на постоянном контроле. Из-за аварийного режима работы электросети произошел пожар в магазине «Крепок». 29 мая в 5 часов 19 утра в Сафоново едва не сгорел торговый павильон на улице Горняцкая, специализирующийся на продаже крепежных изделий. Тревожное сообщение поступило от бойцов ЧОП. Прибыв для стандартной проверки срабатывания охранной сигнализации, они обнаружили, что в торговом зале горит настенный кондиционер. Не теряя времени, охранники вызвали пожарных. Уже через несколько минут на место прибыли первые расчеты МЧС России. Действуя оперативно, огнеборцы сумели быстро ликвидировать пламя, не допустив его распространения на всю площадь магазина и соседние строения. В результате пожара огнем уничтожен внутренний блок сплит-системы. Пламя повредило стену и часть товара, находившегося прямо под очагом. Торговый зал оказался сильно закопчен продуктами горения. Кроме того, по предварительным данным, из-за перепадов напряжения в сети электроснабжения, в соседнем помещении автомойки частично оплавились автоматы защиты и электрическая проводка. Инспекторы Государственного пожарного надзора уже установили предварительную причину случившегося. Специалисты склоняются к версии аварийного режима работы электросети, который привел к возгоранию климатической системы, а точные выводы будут сделаны после проведения пожарно-технической экспертизы. Наша афиша. Сегодня, 1 июня, в понедельник, в парке имени Ленина в 10 часов 30 минут состоится развлекательная программа под названием «В детство двери отвори», без возрастных ограничений. В 14.00 там же, в парке имени Ленина, пройдет выставка собак «Мой четвероногий друг». Вход свободный, без возрастных ограничений. В 18.00 состоится детский эстрадный концерт «Город детства», парк имени Ленина. Вход свободный, без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Дор» и в Макси чат «Радио Инфинити». В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный, слабый. Давление 741 миллиметр, меняться не будет. А днем воздух прогреется до плюс 20 градусов. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей летней недели. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».

0: рекламы заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
0: Реклама.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: С 1 августа в России вырастут пенсии работающих пенсионеров, сообщила РИА Новости член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, при перерасчете будут учтены заработанные в 2025 году индивидуальные пенсионные коэффициенты, но не более 3 баллов. Депутат напомнила, что плановая ежегодная индексация пособий для продолжающих трудиться россиян пенсионного возраста коснется только тех, кто отработал весь предыдущий год целиком. Августовская прибавка к страховой пенсии работы пенсионеров достигнет максимум 470 рублей, поскольку один ИПК составляет 156 рублей. Мошенники начали предлагать выпускникам школ платную пересдачу экзаменов или изменение уже полученных результатов. Об этом рассказал РИА Новости юрист Дмитрий Галиндяев. По его словам, новая схема появилась только в текущем году. После публикации результатов экзаменов злоумышленники связываются с выпускниками и обещают организовать пересмотр баллов через якобы имеющихся у них знакомых в региональных экзаменационных комиссиях. Галиндяев отметил, что распространению этой схемы способствовало появление поддельных апелляционных документов, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта. Эксперт предупредил, что предложения о платном изменении результатов экзаменов являются мошенническими и направлены на обман выпускников и их родителей. И в завершении выпуска: в Японии с помощью аниме начали учить школьников, как вести себя при встрече с медведями. Из-за роста числа появлений медведей возле населенных пунктов власти подготовили специальные обучающие видео для детей и памятки для родителей. Материалы посвящены безопасности по дороге в школу и во время прогулок в районах, где могут появляться дикие животные. Школьникам объясняют, где обычно обитают медведи, как снизить риск встречи с ними и что делать при неожиданном столкновении. Детям советуют передвигаться группами, громко разговаривать и создавать шум, чтобы животные

0: заранее знали о присутствии людей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: В гостях у Тяпкина.
2: Мечтаете о путешествиях? Для начала...

и муторно порою в огороде не было, зато я всегда при деле. Сейчас у меня все еще процесс посадки идет. Июнь тоже подходящее для этого время. Сажаю белокочанную капустку. Этот зверь морозостойкий, потому многие посадку семян в грунт начинают уже в начале мая. Но можно и не спешить и оставить все на июнь. Тут все зависит от скороспелости сорта и погодных условий в вашем регионе. В

посадках в июне обращайте внимание на скорость созревания того или иного сорта. Для холодных регионов, где собирать урожай нужно уже в середине августа, лучше выбирать скороспелые.

0: позже требуют больше внимания в уходе. При сильной жаре грядку придется защитить от солнца, укрыв спанбондом. Он не только убережет от палящих лучей, но и сохранит нужный уровень влажности и спасет от вредителей.
1: Житейская мудрость.
0: Ежели утром туман по воде стелится, то денек ожидается солнечный. Тепла вам! Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина.
2: Радио Infinity. За успех!

0: Успех рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхний Днепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8-48-12-38-70-05. 38-70-05. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Новости спорта.
4: Из третьей попытки хоккеисты сборной Швейцарии не смогли стать чемпионами мира, проиграв в овертайме финнам 0-1. За последние три сезона швейцарцы в третий раз вышли в финал, но уступали то чехам, то американцам, и вот теперь финской сборной. В матче за третье место канадцам пришлось приложить немало усилий, чтобы обыграть норвежцев, но у них это не получилось. Норвежская команда сенсационно победила родоначальников хоккея в овертайме 3-2 и впервые стала бронзовым призером, а канадцы три года подряд на чемпионатах мира без медалей. Датский велогонщик Йонас Вингегор впервые в карьере стал победителем многодневки Джир д'Италия. Для Вингегора вообще это четвертая победа в гранд-турах после двух трофеев на Тур де Франс в 22-м и 23-м годах и одного на Вуэльте Испании в 25-м. Йонас стал восьмым гонщиком, выигравшим все три гранд-тура и первым представителем Дании, кому это удалось. Национальной баскетбольной ассоциации лидер Оклахомы Шей Гилджиус Александр в игре с Сан-Антонио набрал 35 очков, но этого все равно не хватило для общего успеха. Сан-Антонио обыграл в гостях Оклахому 111-103 и теперь сыграет в финале с Нью-Йорк Никс. Серия до четырех побед стартует уже в ближайший четверг. Однажды в 1999 году эти клубы уже играли в финале, и тогда уверенно в пяти матчах выиграл Сан-Антонио. We'll be right back. На открытом чемпионате Франции третья ракетка мира Ига Швёнтек неожиданно проиграла 5-7-1-6 украинке Марте Костюк. Это первый такой случай у польской спортсменки за два последние года, когда она не смогла на турнире Большого шлема выйти в четвертьфинал соревнований. В мужском одиночном разряде стоит отметить победу тоже третьей ракетки мира Александра Зверева из Германии, который обыграл в трех сетах нидерландца Еспера де Йонга и теперь в 1/4 финала сыграет с испанцем Ходером. Защитник сборной Франции, вице-чемпион мира Ибраима Канате, который также сыграет и на ближайшем футбольном мундиале, покинет Ливерпуль по окончании контракта в июне. Договор рассчитан до 30 июня. Канате перешел в Ливерпуль в 2021 году из немецкого Лейпцига, провел за команду 183 матча, забил 7 мячей и выиграл чемпионат, кубок и суперкубок Англии, а также дважды кубок английской лиги. Это были спортивные события, достойные вашего

0: Настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник 2 июня ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер западный, юго-западный 2,7 метра в секунду. Давление 744 миллиметра, меняться не будет. Температура воздуха ночью плюс 10-12, а днем 18-20 градусов тепла. Восход солнца в 4 часа 14 минут, заход в 21 час 15 минут, долгота дня 17 часов и 1 минута. В среду 3 июня характер погоды существенно не изменится, осадков не ожидается, днем до плюс 22, в четверг до плюс 21 и также без осадков, в пятницу еще теплее и днем до плюс 23 и без осадков. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Автомобили «Волга» будут дешевле аналогов марки «Джили». Кроссовер «Волга К40» будет стоить от 2 миллионов 700 тысяч, седан C50 – от 2 миллионов 900. Самый крупный кроссовер К50 – от 4 миллионов 200 тысяч. Аналогичные модели «Джили» – «Preface», «Атлас» и «Манджаро» – на 400-700 тысяч дороже. «АвтоВАЗ» анонсировал вторую модель коммерческой марки «СКМ». Фургоны и микроавтобусы М9 поступят в продажу осенью. По габаритам и грузоподъемности они крупнее уже представленных М7 и ближе к «Газели». Сделаны на базе «Ивэко» для китайского рынка. Оснащены передним приводом и дизельным турбодвигателем. В линейке есть версия на автомате. «Москвич» новой М-серии пока не пользуется большим спросом у покупателей. Весной на учет вставали чуть больше сотни экземпляров обеих моделей в месяц. Для сравнения, более дешевых кроссоверов «Москвич-3» в апреле продали 800 штук. На заводе отреагировали на статистику сообщениями, что спрос постепенно растет. Машины выпускают по плану. Недавно в России стартовали продажи Diplo G318. Это люксовый гибридный кроссовер от концерна Чанган. Он оснащен пневмоподвеской и хорошо подготовлен для плохих дорог. В отличие от многих конкурентов, его выпускают в России. Это позитивно сказывается на цене – от 5 миллионов 600 тысяч рублей. Подробнее в тест-драйве нового Diplo G318 на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. «Моя машина».
1: Эффективная реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
2: Эрик Райс.
3: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» город Сафоново приглашает на праздничные выходные в Санкт-Петербурге 3 дня 2 ночи с 11 по 15 июня. В программе «Лучший гид» – большая обзорная экскурсия по самым главным достопримечательностям города. Петропавловская крепость и полуденный выстрел. Царство фонтанов в Петергофе с экскурсией. Разведение мостов и речная прогулка по рекам и каналам Невы. Забираем туристов из Сафоново, Вязьмы, Гагарина, Можайской, Смоленска, Ярцево, Драгобужа по согласованию. Наш адрес – город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Телефоны 8-920-322-85-82, 8-910-720-99-17. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
4: Радиостанция Инфинити.

0: новости спорта.
1: На чемпионате Европы по художественной гимнастике сборная России заняла первое место по количеству выигранных медалей. Всего их в копилке 9, 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые награды. В частности, в заключительный день соревнований София Ильтерякова выиграла золото с обручем и бронзу с мячом. Мария Борисова – серебро с булавами и бронзу с лентой. А чемпионат мира по хоккею завершился победой сборной Финляндии, которая смогла в овертайме с минимальным счетом 1-0 выиграть у команды Швейцарии. И финны в пятый раз стали чемпионами. А в матче за бронзу удивили норвежцы, которые тоже в овертайме обыграли 3-2 самих канадцев и впервые стали призерами чемпионата мира. На открытом чемпионате Франции Мира Андреева вышла в четвертьфинал, обыграв в двух партиях швейцарку Джилл Тайхман. А вот Андрей Рублев не смог добраться до 1/4 финала, проиграв чеху Якубу Меншику в тяжелом пятисетовом матче. В Барселоне на заключительном этапе традиционных международных соревнований, которые называются «Маре Ностром», Мирон Лифенцев одержал две победы. Он выиграл заплывы на спине на 50 и 100 метров, а у Евгении Чекуновой золото на дистанции 200 метров брасом. И еще три серебряные награды. У Олега Костина это 50 метров баттерфляй, Иван Кожакин отличился брас на 100-метровке, и Кирилл Пригода 200-метровку брасом проплыл с серебряным результатом. На чемпионате России по регби состоялся самый принципиальный поединок, который можно себе только представить. Десятикратный чемпион страны «Красный Яр» против 13-кратного чемпиона клуба «Енисей СТМ». В этот раз «Енисей» выиграл со счетом 38-16 и уже совсем рядом находится с лидирующим московским «Динамо». На чемпионате России по хоккею на траве среди мужских команд абсолютно аналогичная ситуация. Команды, которые много лет ведут борьбу за чемпионство, сыграли две встречи в «Электростале». В первом матче «Динамо-Электросталь» выиграла 3-1 у «Динамо Акбарс», а на следующий день клубы сыграли в ничью 2-2 и по буллитам взяли верх 4-2 хоккеисты «Казани». В турнирной таблице «Динамо-Электросталь» пока идет впереди, опережая чемпионов из столицы Татарстана. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Infinity.

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5-46-59.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Почти треть россиян, делающих сбережения, откладывает деньги на будущее детей, прежде всего на образование и покупку жилья, говорится в исследовании, которое есть в распоряжении РИА Новости. За год доля россиян, которые делают сбережения на детей, выросла с 25 до 28%. На первое место в приоритетах родителей вышла покупка жилья. Этот вариант выбрали 82% опрошенных. На втором месте оплата среднего и высшего образования. 78% считают важным качеством копить на эти цели. Чаще всего деньги на будущее детей откладывают россияне от 31 года до 40 лет, таких 39%, а также от 18 до 30 лет, 35%. Среди тех, кто формирует накопления, больше женщин 32% против 24% среди мужчин. Еще 10% респондентов откладывают на укрепление здоровья детей, 7% чтобы ребенок чувствовал себя свободно и не был стеснен в средствах, 5% на переезд туда, где у ребенка будет больше перспектив, а 4% на старт карьеры или собственного бизнеса.
1: Что нам стоит дом построить?
3: Жилье в России станет доступнее, когда рыночная ставка по ипотеке опустится до 12%, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор аналитического кредитного рейтингового агентства Владимир Гусаков. Рыночная ипотечная ставка на уровне 12% и ниже выглядит достаточно комфортной для того, чтобы население стало активно оформлять ипотечные кредиты, полагает он. Текущая рыночная ставка на уровне 19-20% все еще достаточно высока для населения, отметил глава АКРА. Спрос на ипотечные кредиты растет, когда Центробанк снижает ключевую ставку. Что касается льготного ипотечного кредитования, то, по его мнению, ставка по нему должна быть не выше 6%. Ею должны пользоваться именно льготные категории граждан, которые финансово не могут позволить себе обслуживание ипотечного кредита по рыночной ставке, подчеркнул эксперт.
1: Экономика должна быть экономной.
3: По итогам января-марта 2026 года продажи сладкого перца в российской рознице снизились на 11% год-году, огурцов на 9%, томатов на 3%. Потребители стали чаще отказываться от более дорогих и сезонных категорий в пользу картофеля и капусты, наиболее бюджетных, универсальных и долго хранящихся продуктов. Как следует из данных аналитической компании, в январе-марте 2026 года натуральные розничные продажи сладкого перца снизились на 11% год-году, огурцов на 9%, моркови на 4%, томатов на 3%, лука на 1%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

Если сегодня природа подарила теплый солнечный день, то становится радостно вдвойне, потому что в первый день лета во многих странах отмечается Международный день защиты детей. Решение о проведении праздника было принято еще в начале 20 века на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей. Сегодня во многих странах проходит множество развлекательных и культурных мероприятий для юных жителей планеты. Этот день напоминает нам о необходимости заботы о будущем поколении. Все мы желаем, чтобы наши дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом. Символично, что именно в этот день мы отмечаем Всемирный день родителей. Ведь именно семья, в первую очередь родители, несет ответственность за воспитание и защиту детей. За то, чтобы они росли в атмосфере счастья, любви и понимания. Родители во всех частях мира, независимо от их расовой, религиозной, культурной и национальной принадлежности, являются основными воспитателями и учителями своих детей.

0: Ленинградской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Начиная с сегодняшнего дня, для выпускников 9 и 11 классов стартует государственная итоговая аттестация. Глава Дорогобужского округа Константин Саренков провел совещание с директорами школ, посвященное готовности к проведению экзаменационной кампании. Начальник управления по образованию Наталья Балакирева доложила, что совместно с координаторами провела комплексную проверку пунктов проведения экзаменов. ЕГЭ 11-классники традиционно будут сдавать на базе 2-й Верхнепровской школы, а пункты проведения ОГЭ для 9-классников будут работать на базе Дорогобужской школы номер 1 и Верхнепровской школы номер 3. Особое внимание уделено созданию комфортных и безопасных условий для выпускников. В пунктах проведения экзаменов обеспечена полная техническая готовность, проверено оборудование, подготовлены резервные станции печати, проведена настройка программного обеспечения. Во время экзаменов в пунктах проведения будут присутствовать медицинские работники, сотрудники правоохранительных органов и технические специалисты. Также будет организован питьевой режим и обеспечено соблюдение тишины. Экзаменационная кампания продлится до 19 июня. Для выпускников также предусмотрены резервные и дополнительные дни сдачи экзаменов. На всех пунктах проведения будут присутствовать общественные наблюдатели. В Дорогобужском историко-краеведческом музее состоялось открытие фотовыставки «Мы помним ваши имена». Проект реализован по инициативе депутата Смоленской областной думы, руководителя комитета солдатских матерей Ольги Васильевой и посвящен памяти участников специальной военной операции. На открытии выставки присутствовали родственники погибших дорогобужан, чьи истории представлены на экспозиции, а также заместитель главы Алла Северухина, социальный координатор филиала Фонда защитники Отечества Елена Федосеенкова, военный комиссар Дорогобужского района Олег Валуев, представители общественных организаций, активисты движения «Первых» и воспитанники клуба ВДВ. Ольга Васильева рассказала о работе над проектом и о том, как собирались истории бойцов, запечатленных на фотохолстах. Особую гордость вызывает то, что на выставке представлены истории семей наших земляков Олега Тужикова и Сергея Журбы. В ходе мероприятия участники выставки посмотрели фильм, посвященный героям специальной военной операции. Вместе с родственниками погибших военнослужащих поблагодарили Ольгу Николаевну за сохранение памяти о наших героях. Посетить фотовыставку можно до 5 июня по графику работы музея со вторника по воскресенье с 11 до 19 часов. Вниманию пассажиров! На рейсы с 1 июня билеты на автобус по маршруту номер 634 Смоленск-Верхнепровский через Дорогобуж приобретаются по адресам: город Дорогобуж, улица Чистякова, дом 2, автобусная касса, поселок Верхнепровский, улица Дорогобужская, дом 1, автобусная касса. Форма оплаты любая. В связи с нестабильным мобильным интернетом в автобусе, возможно, не будет доступна оплата картой. Приобретайте билеты заблаговременно в кассе. Режим работы касс с 6:45 до 17:45. В скором времени будет открыта продажа онлайн на сайте smallautovokzal.ru. Отправление из поселка Верхнепровский в Смоленск в 6:30, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00 и 18:00. Отправление из Дорогобужа, остановка микрорайон, в 6:45, 8:15, в 10:15, 13:15, 16:15 и в 18:15. Новости спорта. Спортсмены Дорогобужского округа приняли участие в первенстве Смоленской области по волейболу среди юношей. Ребята достойно представили округ на соревнованиях. По итогам первого отборочного дня волейболисты заняли первое место и вышли в финальный этап турнира. Во второй день соревнований в напряженной борьбе с сильнейшими командами области юноши заняли четвертое место. Поздравляем ребят и тренеров с достойным выступлением, желаем высоких спортивных достижений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северный, северо-западный, слабый. Давление 741 миллиметр, меняться не будет, а днем воздух прогреется до плюс 20 градусов. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей летней недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Прекрасная реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
0: Реклама.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация.

0: радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Гаджет-тренажер-дыхалки для заядлых курильщиков. Стартап из Сан-Диего представил Dojo Air – портативный тренажер, который позволяет прокачивать дыхалку и отслеживать здоровье легких. Гаджет уже доступен для предзаказа. Dojo Air представляет собой устройство, которое необходимо зажимать между губами и со всей силы дуть. Специальный механизм с пропеллером будет создавать нужное сопротивление. Это сопротивление можно настраивать, чтобы каждая тренировка была сложнее предыдущей. Есть и второй тип упражнения. Нужно глубоко вдохнуть и задержать дыхание как можно дольше. Датчик почувствует выдох и остановит таймер. Dojo Air имеет свое мобильное приложение, в котором можно посмотреть статистику тренировок и оценить здоровье легких. Если есть какие-то проблемы или отклонения от нормы, приложение соберет индивидуальный план занятий. Из прочих особенностей гаджета: встроенные динамики для озвучивания тренировки, подсветка, синхронизация с приложением Apple Здоровье и Google Health, вибрация для обратной связи во время тренировок. В компании Dojo говорят, что тренажер создавался после консультации со специалистами и врачами. Также разработчики считают, что их гаджет не только прокачивает легкие, но и снижает стресс и

0: помогает сконцентрироваться, уменьшая тревогу и успокаивая нервную систему. В комплекте есть сам тренажер, кейс для переноски и док-станция для зарядки. Поставки планируются в декабре 2026 года. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Радио Infinity. Время загадывать желание.

0: продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8-48-12-38-70-05. 38-70-05. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.
0: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-42-12.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 1 июня – Международный день защиты детей. Один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей в Женеве. По одной из версий, в 1925 году генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Дуань-У-Дзе – фестиваля лодок драконов, дата которого как раз пришлась на 1 июня. По счастливой случайности день совпал и со временем проведения детской конференции в Женеве. После Второй мировой войны, когда проблемы сохранения здоровья и благополучия детей были как никогда актуальны, в 1949 году в Париже состоялся конгресс женщин, на котором прозвучала клятва о безустанной борьбе за обеспечение прочного мира как единственной гарантии счастья детей. В том же году на московской сессии Совета Международной демократической федерации женщин в соответствии с решениями ее второго конгресса был учрежден сегодняшний праздник. А через год, в 1950 году, 1 июня, был проведен первый Международный день защиты детей, после чего этот праздник проводится ежегодно. День защиты детей – это не только веселый праздник для самих детей, это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны.
2: 1 июня 1938 года вышел первый номер американского журнала Action Comics, в котором появился самый знаменитый герой комиксов – Супермен, от английского «Супермен – сверхчеловек». Сюжет комикса возник на основе библейского сказания о пророке Моисее. Дабы уберечь сына от гнева фараона, который приказал убивать всех новорожденных еврейских младенцев, мать кладет сына в корзину и пускает по реке. Маленького Моисея находит дочь фараона и усыновляет его. Родители Супермена также спасают своего ребенка. Их родная планета Криптон должна погибнуть, а они помещают своего сына в космическую капсулу, и он попадает на Землю, где обретает новый дом и любящих родителей. Как и полагается супергерою, он становится на защиту угнетенных и обиженных, борется с преступниками, воплощающих мировое зло. В него влюбляется самая прекрасная девушка, а люди страдают от несправедливости, когда его нет рядом. Супермен бессмертен и неуязвим. Убить его может только криптонит, радиоактивное вещество с его родной планеты. Комиксы о Супермене были неоднократно экранизированы. Первый фильм вышел в 1948 году. С 1978 по 1987 год вышла знаменитая тетралогия с актером Кристофером Ривом в главной роли.
0: А в этот день. События, ставшие историей.
3: Радио Инфи.

0: Одна картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балкона.

0: 39. Сайт центр-балкон.ру.
1: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: Новости на Infinity.
1: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев провел плановый выезд на площадку строительства многоквартирного дома. Основная цель выезда – контроль хода работ и соблюдение установленных сроков строительства. На текущий день фундаментные блоки выведены, подрядная организация готовится к укладке плит перекрытия подвала. Такие объекты требуют постоянного внимания, важно не просто вести строительство, а контролировать каждый этап качества, сроки и организацию работ на площадке, отметил Антон Кухарев. Администрация Сафоновского округа держит ход строительства на постоянном контроле. Из-за аварийного режима работы электросети произошел пожар в магазине «Крепок». 29 мая в 5 часов 19 утра в Сафоново едва не сгорел торговый павильон на улице Горняцкая, специализирующийся на продаже крепежных изделий. Тревожное сообщение поступило от бойцов ЧОП. Прибыв для стандартной проверки срабатывания охранной сигнализации, они обнаружили, что в торговом зале горит настенный кондиционер. Не теряя времени, охранники вызвали пожарных. Уже через несколько минут на место прибыли первые расчеты МЧС России. Действуя оперативно, огнеборцы сумели быстро ликвидировать пламя, не допустив его распространения на всю площадь магазина и соседние строения. В результате пожара огнем уничтожен внутренний блок сплит-системы. Пламя повредило стену и часть товара, находившегося прямо под очагом. Торговый зал оказался сильно закопчен продуктами горения. Кроме того, по предварительным данным, из-за перепадов напряжения в сети электроснабжения, в соседнем помещении автомойки частично оплавились автоматы защиты и электрическая проводка. Инспекторы Государственного пожарного надзора уже установили предварительную причину случившегося. Специалисты склоняются к версии аварийного режима работы электросети, который привел к возгоранию климатической системы, а точные выводы будут сделаны после проведения пожарно-технической экспертизы. Наша афиша. Сегодня, 1 июня, в понедельник, в парке имени Ленина в 10 часов 30 минут состоится развлекательная программа под названием «В детство двери отвори», без возрастных ограничений. В 14.00 там же, в парке имени Ленина, пройдет выставка собак «Мой четвероногий друг». Вход свободный, без возрастных ограничений. В 18.00 состоится детский эстрадный концерт «Город детства», парк имени Ленина. Вход свободный, без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершении, как всегда, о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный, слабый. Давление 741 миллиметр, меняться не будет. А днем воздух прогреется до плюс 20 градусов. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей летней недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: подобна зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара.
1: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» город Сафоново приглашает 6 июня Минск Большой театр. Осталось 8 мест. Самый красивый балет «Баядерка». Идеальное сочетание музыки, хореографии, экзотических образов, яркости, декорации, эмоциональности. Музыка живого оркестра пленит и унесет в мир сказки. До мероприятия прогуляемся по историческому центру Минска. Стоимость 8950 рублей вместе с билетом в бильетаже и трансфером. Забираем туриста из Верхнепровского, Сафоново, Ярцево, Смоленск. Из других городов по согласованию. Запись в группу 8-920-322-85-82, 8-910-720-99-17. Офис Сафонова, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Роспотребнадзор и Минцифры запустили эксперимент по созданию электронной книги жалоб на платформе госуслуги. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. По данным ведомства, нововведение позволит гражданам в онлайн-режиме решать типовые проблемы с продавцами на маркетплейсах в досудебном порядке. Инициатива направлена на защиту прав потребителей и реализуется в рамках федерального проекта «Государство для людей». Потребители смогут сообщать о проблемах с товарами ненадлежащего качества, приобретенными на маркетплейсах Озон и Wildberries, уточнили в Роспотребнадзоре. Ответ от владельца агрегатора будет поступать в личный кабинет пользователя, отмечается в сообщении. С 1 июня Социальный фонд России начнет принимать заявления на новую ежегодную семейную выплату, которая защищена от любых долговых взысканий. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. Рассчитывать на выплату могут родители двух и более детей, если средний душевой доход семьи за 2025 год оказался ниже 1,5 регионального прожиточного минимума на человека, а имущественное положение соответствует установленным требованиям. Как сообщил Котяков, заявления будут принимать до 1 октября 2026 года через портал госуслуги в отделениях соцфонда или МФЦ. После рассмотрения документов, уплаченный в 2025 году налог на доходы физических лиц будет пересчитан по ставке 6%, а разницу заявителям перечислят единовременным платежом. Выплата будет защищена от списания за долги. И в завершении выпуска. Для некоторых потребителей плата за холодную воду может рассчитываться с повышающим коэффициентом. Об этом агентству Prime рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин университета имени Плеханова Андрей Моисеев. Он напомнил, что основным документом, регулирующим порядок расчета платы за водоснабжение, остается постановление правительства номер 354. По его словам, в ноябре 2025 года в него были внесены изменения, согласно которым для холодной воды появился отдельный повышающий коэффициент. Цент-3. Нововведение распространяется на собственников жилья, у которых отсутствует счетчик холодной воды при наличии технической возможности его установить. Такой же коэффициент будет использоваться, если прибор учета установлен, но не прошел проверку срока, а также если владелец жилья более 3 месяцев не передает показания. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радиостанция Infinity.

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхненепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». Время загадывать желание.
4: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как никогда небес возвышалась моей одиночке.

же сбой, и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

человек, я спросил своего визави, стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне шелест.

0: Если сегодня природа подарила теплый солнечный день, то становится радостно вдвойне, потому что в первый день лета во многих странах отмечается Международный день защиты детей. Решение о проведении праздника было принято еще в начале 20 века на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей. Сегодня во многих странах проходит множество развлекательных и культурных мероприятий для юных жителей планеты. Этот день напоминает нам о необходимости заботы о будущем поколении. Все мы желаем, чтобы наши дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом. Символично, что именно в этот день мы отмечаем Всемирный день родителей. Ведь именно семья, в первую очередь родители, несет ответственность за воспитание и защиту детей. За то, чтобы они росли в атмосфере счастья, любви и понимания. Родители во всех частях мира, независимо от их расовой, религиозной, культурной и национальной принадлежности, являются основными воспитателями и учителями своих детей.
1: Радиостанция «Инфинити».

0: Смоленской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Для тех, кто любит потяжелее. По понедельникам в 20 часов. Тяжелый час на Инфинити.

0: 8-88-01 М-Дент 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-9.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: Развивать и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Для тех, кто любит потяжелее, по понедельникам в 20 часов тяжелый час на «Инфинити».

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник 2 июня ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер западный, юго-западный 2,7 метров в секунду. Давление 744 миллиметра, меняться не будет. Температура воздуха ночью плюс 10-12, а днем 18-20 градусов тепла. Восход солнца в 4 часа 14 минут, заход в 21 час 15 минут, долгота дня 17 часов и 1 минута. В среду 3 июня характер погоды существенно не изменится. Осадков не ожидается, днем до плюс 22, в четверг до плюс 21 и также без осадков, в пятницу еще теплее и днем до плюс 23 и без осадков. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: качественный путь создать уникальную рекламу, прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает 6 июня тур «Тверь-Торжок по следам императрицы Екатерины II». В программе экскурсия в единственный в России музей золотного шитья. Теплоходная прогулка по Волге. Увидим набережную Степана Разина и Афанасия Никитина. Старый Волжский мост, золотые купола церкви Вознесения Христова и многое другое. Прогулка по Тверскому Арбату, путевой дворец императрицы Екатерины II. Забираем туристов из Верхнеепровского, Сафонова, Вязьмы. Из других городов. По согласованию. Запись в группу 8-920-322-85-82, 8-910-720-99-17. Офис Сафонова, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19, 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Инфинити.
4: I just got home one evening, and I was just walking home, and it was really horrible, snowing, 'cause I lived on Riverside Drive.

0: Цель каждого рекламного ролика – создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 97 40.

0: месяц ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета» «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.